0: Вот, монах ждал.
1: А вам сказал все моля.
0: Ну, все моля. Моля. И моля. Ой, кто же? Ой, куда ли они?
2: Да, да.
0: На дома, дома, лен. Пойдем,
2: лен. Да, да.
0: Кинчо, моя. Моя мать, я вам отдал, на дома, лен. Ко, помоги.
2: Ой, я, я, я.
0: Karena mama tadi muncul, dia tadi nggak punya rumah sih, Bo.